0: полынь на своем кореню растет.
1: О, Господи, Господи, как звездная страсть.
2: Это, ребята, к урожайному году.

0: полынь на своем кореню растет.
1: О, Господи, Господи, как звездная страсть.
2: Это, ребята, к урожайному году.